0: Давайте, что там аэропорт.
1: Что на аэропорт?
0: Аэропорт is from the point of view available.
1: Receive, aeroport is available.